0: きるよ。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставайте.
3: Я не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Оставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
4: Это
2: от меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то, они нарисованы, да? Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, хазунрамен, но сыпь.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: сущности. Рамен, рамен, я на!
5: Хай!
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин.

0: Tashere, tashere, tashere. Ампиром, ампир, я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
1: Я
0: вас пошел в моду, стал национальным стилем в ущерб своей самобытности.
2: Вы воевали с Наполеоном,
0: а
2: не с Антипером.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Скажите,
0: интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, что за...
0: Да,
3: в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление
3: нет,
0: об этой
3: красоте? Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаться.
0: А, да, каким
3: образом? Вот такие, вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда запах формалин.
2: Олег, запах формалин.
3: Мы же пускай там замечательную картину. Идем, идем.
0: Это наши люди. Здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.